Вновь о том, что день уходит с земли, ты негромко спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как звезда всю ночь напролет смотрит синим взглядом

Чувствуя свободу, не боясь мечтать, пусть этот день будет добрым. Легенды FM.

Не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

чувствуя свободу. Не боясь мечтать. Дышать полной грудью. Быть собой. На радио «Легенды ФМ».

0: легенды FM. Слушайте на 94.1 FM.
1: Люблю тебя.

для встреч с друзьями. Для вдохновения. Для праздника.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

не страшны мне ничуть расстояния, но куда ни привел бы нас путь, ты про первое в жизни свидание и про первое.

одежка в отсечманах, бежит два урикана, бежит два урикана тайного во-во-во-во-во-во. По пнёрской малине они остановились, они остановились отдыхнуть. Товарищ, товарищ, полёте мой еронный, полёте мой еронный глубоки. Одна же заживание, и другая норивание, а третья застряла в боке. Товарищ, товарищ, скажи моей ты маме, что сын ее погибнул на подсне. И с Сашкой, и брюкой, и если не

малосольной зарует мое тело, зарует мое тело в глубоке. И с Сашкой в рюкою, и с нетем и кодиу другою, и с песнею веселой могу петь. За щужи земли барюли, за що же зимі стрижитали, за що ж мі приливали нашу крьопу, а ніж там пірують.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Великое княство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Легенды. Слушайте на 94.1 FM.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Закажите перевозку оборудования из Китая без неприятных сюрпризов. В Endelines учитывают все. Ремни, цепи, упоры, фотоотчет с каждой загрузки. Безопасную доставку станков из Китая. Мы на связи 24 на 7. Сайт endelines.com. Звоните 25 767 31 75.
2: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
0: Рекламная служба Радио Легенда ФМ. Телефон в Минске 269 5005. Радио Легенда ФМ.

mundo so they can mourn. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с доставкой по всей Беларуси. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
0: Рекламная служба Радио Легенды FM. Телефон в Минске 269-5005. Радио Легенды FM. Сайт legendy.by.

может это, а может быть та. Ее видна, узнать по взгляду, понять мгновенно, что рядом.

слишком ты, но как узнаешь, когда встречаешь, быть может это, а может быть так. Ее ведь надо узнать по взгляду, понять мгновенно.

одним ожесточением воли вы брали сердце и скалу. Цари на каждом бранном поле

0: Легенды FM. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Закажите перевозку оборудования из Китая без неприятных сюрпризов. В ND Lines учитывают все. Ремни, цепи, упоры, фотоотчет с каждой загрузки. Безопасную доставку станков из Китая. Мы на связи 24/7. Сайт ndlines.com. Звоните 25-767-31-75.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда ФМ».
4: Стой ноги. Утро.
5: Яркие моменты.
0: Для детей старше 16 лет.
6: Наталья пишет: с добрым утром. Танцы – это красота, это жизнь. И я бы хотела еще раз увидеть танец моих родителей. На работе им дали путевку в дом отдыха. Мы всей семьей поехали туда. Лето, солнце, речка, лес с ягодами. Что еще надо для счастья с любимыми людьми? А по вечерам все спешили на танцплощадку. Там уже дядя Коля на аккордеоне играл вальсы и твисты. Мы, дети, тоже танцевали – кто как мог. Но когда мама с папой выходили на круг и кружились под музыку «Под небом Парижа», все завороженно смотрели на наших родителей. Сколько в этом танце было счастья и любви. На лицах улыбки. Мы с братом гордо смотрели на всех. Вот какие у нас мама и папа. Но время летит. Мамочке скоро 85, а папа нет с нами уже 30 лет. Где ты, машина времени? Вернуть бы тот кадр с вальсом. Как только по радио слышу этот вальс Юбера Жиро, мысленно попадаю на танцплощадку, где дядя Коля проникновенно играет этот вальс, а родители кружатся, только юбочка мелькает.
7: Ой, как спасибо. Красиво написано, да. Мы как будто все посмотрели.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с доставкой по всей Беларуси. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
0: Рекламная служба «Радио Легенды FM». Телефон в Минске 269-5005.
2: Белорусские исполнители на «Легендах FM».

Главные моменты жизни. Яркие воспоминания. Остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег, и кроме крыши снега никого, крыши снега никого. И опять зачертит тыни, и опять завертит мной.

0: сущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин.
1: Радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Закажите перевозку оборудования из Китая без неприятных сюрпризов. В Endelines учитывают все. Ремни, цепи, упоры, фотоотчет с каждой загрузки. Безопасную доставку станков из Китая. Мы на связи 24 на 7. Сайт endelines.com. Звоните 25 767 31 75.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
4: Хотите, чтобы ваш автомобиль заблестел как бриллиант? Компания «Бриллиант Авто» — это не просто автомойка. Мы — настоящие мастера своего дела. Мойка автомобиля, оклейка кузова антигравийной пленкой, химчистка салона, полировка кузова и шиномонтаж. Полный спектр услуг для вашего автомобиля. Приезжайте и убедитесь в высоком качестве нашей работы. Уручье, улица Лопатина, 7А. Или заходите на сайт brilliantsavto.by. Телефон для записи плюс 375-29-129-60-00.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда ФМ».
5: Стой ноги утро.
6: Яркие моменты.
0: Для детей старше 16 лет.
7: Леонида тоже есть воспоминания. Пиши: «Доброе утро, дорогие наши. Вспоминаю первый класс. Наша первая учительница Рома Альбиновна. Она готовила нас к конкурсу художественной самодеятельности. И танец у нас был Лявониха. Что делали? Сдвигали в стороны парты, ставили их на бок. Люди тех лет помнят те необыкновенные парты. И под язык, под тра-ля-ля репетировали часами. Вот было время ни проигрывателей, ни интернета, под язык. Забыть невозможно, а так же, как и танец с моей сегодняшней именинницей на пирсе под дождем на берегу моря под Феодосией».
8: Хорошо. Анжелика пишет: «Доброе утро, ребята. Полька белорусская. С первых аккордов ноги в пляс идут. Усидеть не могу. Вспоминаются свадьбы деревенские с ВИА. Был праздник и танцы. Удивляли танцем старшее поколение, конечно, потому что они говорили этим же танцем. Спасибо, затронули тему». Вот это деревенская свадьба. Я так хочу. Я хочу на деревенскую свадьбу. Позовите.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» рад предложить вам бассейны с природной минеральной водой, плавательные бассейны, бани и сауна, тренажерные и игровые залы, обучение плаванию детей и взрослых, семейные и индивидуальные посещения. Настройтесь на спортивную волну вместе с «Олимпийским». Ждем вас по адресу Сурганова, 2.
2: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
3: Вы слушаете «Радио Легенда ФМ». «Радио Легенда ФМ». 94,1 ФМ.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Закажите перевозку оборудования из Китая без неприятных сюрпризов. В Endelines учитывают все. Ремни, цепи, упоры, фотоотчет с каждой загрузки. Безопасную доставку станков из Китая. Мы на связи 24 на 7. Сайт endelines.com. Звоните 25 767 31 75.
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгина Макс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгина Макс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
4: Суперакция от Казан-Караван. Чугунные казаны, фирменные мангалы, коптильни, узбекская посуда – все от 60 рублей. Отличный подарок на любой случай. Доставка по всей республике. Заходи к нам на сайт kazankaravan.by и сделай свой выбор.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда ФМ». Слушайте на 94,1 FM.

0: радио Легенды ФМ.
1: Стой ноги утро.
2: Яркие моменты.
3: Для детей старше 16 лет.
4: Петр пишет: «Доброе утро, радио. Спасибо моим дорогим сестрам. А их в нашей семье трое, которые учили меня танцевать и медленному, и быстрому танцу. Я научился правильно ноги переставлять, научился, как правильно за талию обнять. Когда ходил на дискотеке, мне не стыдно было, и я чувствовал уверенно себя в любом танце. Очень нравилось танцевать под медленный танец Анны Герман. Когда женился в ЗАГСе, нам поставили вальс «Снег кружится, летает». Летает. Это было незабываемо. Тогда действительно шел сильный снег. На улице была настоящая зима. Это был 1982 год. Опомнится. На всю жизнь, конечно, это...
2: Вот он, танец.

0: Яркие воспоминания остаются с тобой. На радио Легенды ФМ.
1: Легенды ФМ. Реклама.
2: Доверь свою красоту профессионалам. Найди в любом торгово-развлекательном центре Минска фирменный островок органической косметики «Сатива». Наши консультанты помогут выбрать то, что подойдет именно тебе. В подарок ты бесплатно получишь полную программу ухода и, конечно же, набор мини-версий кремов для своей кожи. Ощути эффективность и натуральность косметики «Сатива». «Сатива» – живая косметика для твоей кожи.
3: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с доставкой по всей Беларуси. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
1: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269 50 05.

завтра кто-то скажет, как о трубе, и в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят, еще страшнее, когда разлюбишь ты. Помекнет все и краски потускнеют, и потеряет запах все цветы. Тебя не любят, если что страшнее,

ты любишь жизнь еще прекрасно. Пока страдаешь, ты еще живешь. День тобою прожит не напрасно, а летний вечер все-таки хорош. Пока ты любишь это все с тобою, и первый снег, и первая звезда, и вдаль, идя дорогой полевою, ты одинок не будешь.

0: Пусть завтра кто-то скажет, как отруби, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, куда страшнее, куда страшнее, когда разлюбишь ты.
1: Радио Легенда. Вы слушаете Радио Легенда ФМ. Легенда ФМ. В Минске полдень.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только...

в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зарницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

0: как искренно любили, как верили в себя.
1: Радио «Легенды ФМ». Сайт «Легенды.бай».

0: Легенды FM. Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Подвесное кресло всего за 279 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Более четверти века компания BrickMax создает футляры для очков для тех, кто ценит каждую деталь своего образа. Продукция торговой марки Brick – это широчайший выбор изделий ручной работы из качественной итальянской, натуральной и эко-кожи, а также создание моделей в вашем корпоративном стиле. Футляры бренда Brick. Важна каждая деталь. BrickMax.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда ФМ».
4: С той ноги утро.
5: Яркие моменты.
0: Для детей старше 16 лет.
6: Сонечка Викулька тоже кое-что вспомнила. Пишет: доброе утро, Ирина Михайловна. История, связанная с танцами. У нас недалеко от Заславля есть деревенская дискотека. И вот пошли мы туда на танцульки на Новый год. Ну что, нарядились в платье, в каблуки, значит, танцевали. И тут конкурс на лучший танец. Я первая подняла руку и понеслось. Нас было человек 7, кто боролся за первое место. Мои друзья кричали: Вика, давай! И я понимаю, что на каблуках-то не очень удобно. И что? В итоге в танце скинула сапоги, чулки, осталась почему-то в колготках и, внимание, в одном носке. Выиграла конкурс, вручили мне бутылку шампанского, но второй носок я так и не нашла. А бутылка шампанского хранится о незабываемых танцах. Уж да, когда ходишь в раж, там, понимаешь, не до носков.

0: Исполнители на легендах FM.
1: Коли у тебя спытают, як маешься по жыцці, як справа. Нават коли душа на выворот и на небе.

0: Бренды FM. Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
5: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

я тебя на руки подниму и как на свадьбе закружу, нам громко, горько закричу.

вечеринка, на которой ты познакомился с ней. Помни лучшее. Живи настоящим. Легенды FM.

0: слушаете радио «Легенды ФМ».
1: «Легенды ФМ».
0: «Легенды ФМ». «Легенды ФМ». В Минске час дня.

Когда весною мы встретились случайно, мы думать не хотели,

Сносное время нас снова разлучило, любовь прошла как сон, и мы опять одни. И в снах печальных мы помним все, что было, ах, разве мы забудем те радостные дни,

0: подружка моя.
1: Радио «Легенды ФМ». Слушайте на 94.1 FM.

Легенды ФМ. Радио Легенды ФМ представляет. Любимая музыка из легендарных фильмов. Генри Манчини. Музыка из кинофильма «Завтрак у Тиффани».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Аптека.бай. Заказ лекарств онлайн. В аптеке по городам. Там, где удобно вам. Там, где удобно вам.
4: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда ФМ».
5: С той ноги утро.
6: Яркие моменты.
0: Для детей старше 16 лет.
7: Виктория пишет: «Доброе утро, легенды. Есть у меня история. Было это 12 лет назад, когда мы с мужем только начали встречаться. Нас пригласили на свадьбу в качестве свидетелей. И вот мы сидим за столом. Мой муж в черной рубашке и красном галстуке, а я такая красивая, на огромных каблуках и в белом платье. И тут тамада объявляет: а теперь танец свидетелей. Мой любимый Юрчик берет меня за руку и ведет на сцену. И тут включают песню, от которой мурашки. Одинокая ветка сирени. И вот мы начинаем танцевать. Мой Юрчик держал меня так сильно, что боялся отпустить. И вот когда в песне прозвучала фраза «Я твои целовал колени и судьбе говорил спасибо», мой Юрка встал на одно колено и поцеловал мои колени. Это ой, было класс. Незабываемо. Все приглашенные начали аплодировать нам, как будто это была наша свадьба. Потом он взял меня за талию и начал кружить, а я боялась, что в полете счастья я потеряю свои каблуки.

0: Легенды ФМ.
1: Радио Легенды ФМ представляет. Любимая музыка из легендарных фильмов. Нина Рота. Музыка из кинофильма «Крестный отец».

0: Радио Легенды ФМ.
1: Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь. Каждый день тебя я буду утром встречать. Буду встречать, утром встречать. Встретившись, не стану ни вздыхать, ни молчать. Сразу же скажу, что люблю. Все решено. Будь хоть за лесами, за морями, все решено. Ты упрямая, еще упрямей на меня. У тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь, но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты меня полюбишь. Если ты уснешь, тебе я тут же приснюсь. Быстро приснюсь, сразу приснюсь. Станешь ты сердиться, я в ответ улыбнусь и опять скажу, что люблю. Все решено. Вот тебе моя рука и сердце. Все решено. Так что никуда тебе не деться. На меня у тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь, но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты меня полюбишь.

тебе моя рука и сердце. Все решено, так что никуда тебе не деться. На меня у тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презрением губишь, но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты меня полюбишь. Ты полюбишь меня, ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня, ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с доставкой по всей Беларуси. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
0: Рекламная служба Радио Легенды FM. Телефон в Минске 269 5005. Радио Легенды FM.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Частые простуды, аллергия, усталость. Организму нужна поддержка. Соляная пещера «Снег» – это мягкая и естественная профилактика. Чистый солевой воздух помогает укрепить иммунитет, облегчить дыхание, снизить проявление аллергии и восстановить внутреннее равновесие. Здоровье без таблеток для детей и взрослых. Всего один сеанс, и вы чувствуете изменения в лучшую сторону. Улица Леонида Беде, 45. Соляная пещера «Снег». Дышите свободно, живите спокойно.
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгина Макс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгина Макс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
4: В нашей аптеке такого лекарства нет.
5: Будет. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении. Заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
6: Лекарства нет, не унывай. Есть аптека.бай.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Легенды. Слушайте на 94.1 FM.

неделю мая. К июню сброшен был наряд, во всей красе не показаться, который год уже подряд не удается повстречаться, который год уже подряд, который год уже подряд, который год уже подряд не удается повстречаться.

FM. Радио «Легенда FM» представляет. Любимая музыка из легендарных фильмов. Оркестр Поля Мариа. Мелодия из кинофильма «Папаши».

0: Легенды FM. Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Ждем вас в нашем бильярдном клубе «Олимп». Место для отдыха, соревнований и веселья. Заходите и сделайте каждый удар решающим. Бильярдный клуб находится по адресу проспект Независимости, 51, станция метро, площадь Якуба Колоса. Большой выбор столов позволит вам насладиться игрой как в русский бильярд, так и в пул. Подробности на сайте и Instagram олимпийский.бай.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда ФМ». Слушайте на 94.1 FM.

Радио Легенды ФМ. Breathless drive.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Компания «Композитекс». Опытный поставщик композитных материалов. Смолы полиэфирные и эпоксидные. Силиконы, гель-коуты, стекловатые и стеклоткани. Сопутствующие материалы для производства изделий из стеклопластиков и искусственного камня. Широкий выбор материалов, помощь в подборе, опытные сотрудники, знающие свое дело. Заходи на сайт «Композитекс.бай».
4: Цветки ромашки, листья малины, мяты, чабреца, плоды фенхеля. Все это фиточи ромашково. Насладись успокаивающим и расслабляющим эффектом натуральных продуктов, созданных родной природой. Попробуй фиточи ромашково от компании «Калина». Ромашково. Насладись мгновением.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

Кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой,

Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенды ФМ».

виноградную косточку, теплую землю зарою и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову на любовь свою сердце.

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне

Идем на красном своем, для меня будет петь моя даль. Черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем?

когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять и опять предо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая.

виноградную косточку, теплую землю за руль и лозу поцелуй.

0: настрою. А иначе зачем на земле этой грешной живу? А иначе зачем на земле этой грешной живу?
1: Белорусские исполнители на легендах FM.

о царапинах и синяках. Раз и навсегда лишь для себя решив, побороть любовь не сможет страх.

0: исполнители на Легенды ФМ.
1: Месяц май

0: просто месяц.
1: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Доверь свою красоту профессионалам. Найди в любом торгово-развлекательном центре Минска фирменный островок органической косметики «Сатива». Наши консультанты помогут выбрать то, что подойдет именно тебе. В подарок ты бесплатно получишь полную программу ухода и, конечно же, набор мини-версий кремов для своей кожи. Ощути эффективность и натуральность косметики «Сатива». «Сатива» – живая косметика для твоей кожи.
2: Центр пляжных видов спорта «Песчаная дюна» в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпийский» – это современное пространство для игр и тренировок круглый год в любую погоду. Теплый песок, комфорт и драйв для всей компании. Подробности – «Олимпийский бай» и «Инстаграм».
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Легенда ФМ. Слушайте на 94.1 FM.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Великое княство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Суперакция от «Казан-караван». Чугунные казаны, фирменные мангалы, коптильни, узбекская посуда. Все от 60 рублей. Отличный подарок на любой случай. Доставка по всей республике. Заходи к нам на сайт kazankaravan.by и сделай свой выбор.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда ФМ».

0: Для встреч с друзьями. Для праздника. Для вдохновения. Пусть этот день будет добрым. Легенды FM.
1: Легенды FM. Реклама.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: В нашей аптеке такого лекарства нет.
4: Будет. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
5: Лекарства нет. Не унывай. Есть аптека.бай.
6: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с доставкой по всей Беларуси. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
1: Рекламная служба «Радио Легенда FM». Телефон в Минске 269-5005. Легенды. Слушайте на 94.1 FM.

дворе да темна. Крутит ту же пластинку. Ты сказал, что придешь, хоть на вечер вернешься сюда. Вечер мне ни к чему. Вечер мал, как песчинка. Я тебя подожду.

0: Мексико. Легенды FM. Реклама.
1: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
0: Рекламная служба Радио Легенды FM. Телефон в Минске 269-5005. Радио Легенды.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Более четверти века компания Brickmax создает футляры для очков для тех, кто ценит каждую деталь своего образа. Продукция торговой марки Brick – это широчайший выбор изделий ручной работы из качественной итальянской, натуральной и эко-кожи, а также создание моделей в вашем корпоративном стиле. Футляры бренда Brick. Важна каждая деталь. Brickmax.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
2: Для вдохновения. Для встреч с друзьями. Для праздника. Для свиданий. Легенды ФМ.

Радио «Легенды ФМ». Сайт «Легенды.бай».

0: Легенды FM. Реклама.
1: Частые простуды, аллергия, усталость. Организму нужна поддержка. Соляная пещера «Снег» – это мягкая и естественная профилактика. Чистый солевой воздух помогает укрепить иммунитет, облегчить дыхание, снизить проявление аллергии и восстановить внутреннее равновесие. Здоровье без таблеток для детей и взрослых. Всего один сеанс, и вы чувствуете изменения в лучшую сторону. Улица Леонида Беде, 45. Соляная пещера «Снег». Дышите свободно, живите спокойно.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Радио Легенда ФМ. Легенда ФМ.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Цветки ромашки, листья малины, мяты, чабреца, плоды фенхеля – все это фиточи ромашково. Насладись успокаивающим и расслабляющим эффектом натуральных продуктов, созданных родной природой. Попробуй фиточи ромашково от компании «Калина». Ромашково. Насладись мгновением.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Хотите, чтобы ваш автомобиль заблестел как бриллиант? Компания «Бриллиант Авто» — это не просто автомойка. Мы — настоящие мастера своего дела. Мойка автомобиля, оклейка кузова антигравийной пленкой, химчистка салона, полировка кузова и шиномонтаж. Полный спектр услуг для вашего автомобиля. Приезжайте и убедитесь в высоком качестве нашей работы. Уручье, улица Лопатина, 7А. Или заходите на сайт brilliantsavto.by. Телефон для записи — плюс 375-29-129-6200.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Радио Легенда ФМ.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды FM. Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
2: «Радио Легенды ФМ».

0: Легенды FM. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш автомобиль заблестел как бриллиант? Компания «Бриллиант Авто» — это не просто автомойка. Мы — настоящие мастера своего дела. Мойка автомобиля, оклейка кузова антигравийной пленкой, химчистка салона, полировка кузова и шиномонтаж. Полный спектр услуг для вашего автомобиля. Приезжайте и убедитесь в высоком качестве нашей работы. Уручье, улица Лопатина, 7А. Или заходите на сайт brilliantsavto.by. Телефон для записи — плюс 300. 75-29-129-62-00.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив. Спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Вы слушаете «Радио Легенда ФМ». «Радио Легенда ФМ». 94,1 ФМ.

0: Легенды ФМ. Легенды ФМ. В Минске 9 часов вечера.
1: Дедушкин сундучок. Сказки на ночь. Валентина Бабко-Олешкевич. Про голодную пчелку. В одном улье жила маленькая пчелка по имени Жужа. Все ее братики и сестрички подросли, окрепли, и каждое утро улетали далеко, в лес и на поле собирать сладкий нектар. А Жужа была еще слабенькой и худенькой, ей не хватало сил улетать далеко. Каждое утро она прилетала в соседний сад, но другие пчелки облетали все цветы раньше нее. Жужа перебиралась от одного цветка к другому, однако не находила даже капельки нектара. Она становилась все слабее и слабее. Однажды Жужа увидела во дворе большую скамейку. На ней сидела бабушка Валя и ела румяные яблоки. От яблок шел вкусный, сладкий запах. Пчелка подлетела поближе, но сесть на столик не решилась. Она окружила возле бабушки, возле куста, и вдруг села на веточку. Сил совсем не осталось. «Какая же ты худенькая, голодная поди», — сказала бабушка. Она взяла самое спелое яблоко, отрезала кусочек и положила его на край тарелки. Потом чуть-чуть отодвинулась, чтобы не пугать пчелку. Жужа долго смотрела на ломтик яблока. Ей было страшно, но она так хотела есть. Пчелка набралась смелости, слетела с веточки и села на край тарелки. Она попробовала яблоко. И какое же оно было вкусное! Бабушка пододвинула еще один ломтик, и Жужа с аппетитом ела. Она даже не испугалась, когда рядом появился новый кусочек. Покушав, пчелка немного отдохнула на кустике, а потом снова вернулась к тарелке. На следующее утро бабушка снова вынесла яблоки, и снова прилетела знакомая пчелка. С тех пор каждый день Жужа прилетала к бабушке завтракать. Пчелка крепла, набирала сил и становилась все бодрее. Однажды Жужа поднялась высоко в небо, помахала бабушке крылышками и полетела вместе с другими пчелками в большой лес и на цветущее поле. Там было много ярких цветов и сладкого нектара. Но про бабушку Валю Жужа не забыла. Иногда она прилетала к ее скамейке, кружила в воздухе и тихо жужжала.

и дождь стучит по крышам, по асфальту и по листьям. Я стою в плаще и мокну зря. Пропадает два билета, впрочем, что там два билета, пропадаю в этот вечер я. Это вроде бы нетрудно, не дождавшись повернуться и уйти, хоть дождик льет и льет. Только сердце шепчет тихо, ты уйдешь, а в это время вот возьмет она, да и придет. Воротник подняв повыше, я курю и все надеюсь, а на что надеюсь, не пойму. Мне ни капли не обидно, просто жаль, что этот вечер коротать придется одному. Если б чудо совершилось, если б сзади подошла и глаза закрыла мне рукой, я бы взял твои ладони, к ним губами прикоснулся, несмотря на дождь проливной. Я бы взял твои ладони, к ним губами прикоснулся, несмотря на дождь проливной. Под дождем твой дом сутулись, мокнет, как и я, весь вечер, мягкий теплый свет в твоем окне. Ты сейчас сидишь, быть может, молча слушаешь транзистор, думая, наверное, обо мне. Позвонить ты мне не сможешь,

с тобой вместе, двое за окошком дождя. Ты грустишь, не зная даже, что грустят с тобой вместе, двое за окошком дождь.

позвонить ты мне не сможешь, чтобы тихо извиниться, нету телефона у меня. Ты грустишь, не зная, да.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником,

Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.

на ресницах. А муж ладонью прикасается к плечу, а птица бьется и кричит: какая дура я! Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я передумала.

Я не хочу, я не хочу. Я передумала.

Вы плачете, ребята, что наша песня спета, а сердце не согрето без любви огня и сладко.

Вы плачете, ребята, что песня не допета, что эхо где-то

Легенды ФМ. Радио Легенды ФМ представляет любимые песни из легендарных фильмов. Вокальный квартет «Улыбка». Песня «Подруг» из кинофильма «Девчата».

Так и придумали маскарад. Эским и праздничный фейерверк. Ох, какой серьезный они народ. Мнению недоброму вас.

мой маленький гном. Поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок. Беги от людей, мой маленький гном. Беги поскорей в свой старенький дом, где по стенам вместо картин гирлянды ненужных слов, где мозаикой стекол окон десятки волшебных снов.

Левой ногой потерял башмачок. Беги от людей, мой маленький гном. Беги поскорей в свой старенький дом, где чайник в стаканах

0: надень башмачок
1: и косу привычную забрось за плечо.

0: Легенды. Слушайте на 94.1 FM.
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде гляну, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

приборами звеня. А кому какое дело, что на сердце у меня? Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров. Ни хозяйки, ни усадьбы, да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало.

0: немало веток, наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Радио «Легенды ФМ».

виноградную косточку, теплую землю зарою и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову на любовь свою сердце.

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне

Идем на красном своем, для меня будет петь моя даль. Черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я.

когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять и опять передо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая.

виноградную косточку, теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою.

чувствуя свободу. Не боясь мечтать. Дышать полной грудью. Быть собой. На радио

для вдохновения, для встреч с друзьями, для праздника, для свиданий.

0: Легенды ФМ. В Минске час ночи.
1: Маме звонить иногда забываем, а мамино сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет. Ты побежден или ты победитель?

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакете

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на

0: которой не было ни дня. Фальши вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Легенды. Слушайте на 94.1 FM.

Яркие воспоминания остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Такая ж пьянь, ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь, я правду, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня.

0: тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Радио «Легенды ФМ». Сайт «Легенды.бай».

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

для вдохновения, для встреч с друзьями, для праздника. Легенды FM.